Наша бредова тащится 8 метров до буфадей, а брузили сахи-то бы 10 футов до стерео-ФМ.